0: Вы надея костёла и свету. Слово папов да молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!